0: Здесь и сейчас. Радиостанция Infinity.
1: Никогда не почувствовали, что в вашей жизни начинается новый сезон?

0: начинается.
1: Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

еще только влезал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

Время загадывать желание.

0: одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов. Здравствуйте. В пятницу 15 мая ожидается облачная ненастная погода. На протяжении суток будут идти небольшие кратковременные дожди. Ветер северный с переходом на северо-западный, слабый. Давление 733 миллиметра, во второй половине дня начнет расти. Температура ночью 10-12, а днем 14-16, выше 0. В субботу 16 мая дожди прекратятся, выглянет солнце ночью 9-11, а днем уже 17-19. В воскресенье потеплеет до плюс 21, но вечером возможны дожди и грозы. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама.
3: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещается Петергофа и Эрмитажа, большая обзорная и далее каждый месяц. 31 мая ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Ешкар-Ала, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
5: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити».

0: быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 70 05. 38 70 05.
4: Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 48 144 5 95 03. 5 95 03.
5: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в городе Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
6: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
8: А в этот день события, ставшие историей.
9: 15 мая отмечается Международный день семей. Идея учреждения этого праздника возникла еще в 1989 году, когда, желая обратить внимание общественности разных стран на проблемы семьи, Генассамблея ООН провозгласила 1994 год Международным годом семьи, а в 1993 приняла резолюцию об учреждении сегодняшнего праздника. Семья начинается жизнь человека. Здесь происходит формирование его как гражданина. Семья – источник любви, уважения, солидарности и привязанности. То, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может существовать человек. Благополучие семьи – вот мерило развития и прогресса страны. Установление этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи, а его проведение предоставляет возможность повысить уровень информированности в вопросах, касающихся семьи, и углубить знания социально-экономических и демографических процессов, влияющих на положение семей.
10: 15 мая 1932 года американка Эллен Чёрч стала первой в мире стюардессой. Заинтересовавшись авиацией, Эллен поступила на летные курсы, но когда она обратилась к одному из менеджеров авиакомпании Boeing Air Transport с вопросом, будет ли у нее возможность стать пилотом, тот ответил, что считает гораздо более перспективной другую ее идею. Вести на воздушных кораблях новую должность, аналогичную должности проводника на железной дороге. Руководство компании одобрило это предложение, поскольку оно имело и хорошую коммерческую составляющую, ведь стюарды женщины были бы удачным пропагандистским ходом. Присутствие в самолете молодых девушек, не боящихся все время летать, успокаивало бы и пассажиров. К тому же навыки медсестры могли пригодиться в полете, особенно если учесть, что на тогдашних низколетящих самолетах сильно трясло и качало, и многие пассажиры чувствовали себя не слишком хорошо. Эллен Чёрч было предложено набрать группу из 7 медсестер не старше 25 лет и не тяжелее 115 фунтов, около 52 килограммов, готовых стать стюардессами за приличную по тогдашним меркам плату $125 в месяц. После нескольких месяцев подготовки стюардессы приступили к полетам, и первый полет в этой группе совершила сама Чёрч 15 мая 1930 года на рейсе Сан-Франциско-Шайен. В последующие три года почти все американские авиакомпании обзавелись отрядами стюардесс, и их появление действительно поспособствовало популяризации пассажирской авиации.
8: А в этот день события, ставшие историей. Радио Infinity.

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.

0: всех знаков периодически будут возникать мелкие размолвки с близкими людьми и с коллегами по работе. Чтобы психологический дискомфорт этого дня не стал причиной депрессии, сегодня следует настроить себя на позитив или полностью абстрагироваться от происходящего.
1: Звезды говорят.
2: Перед овнами возникнет ряд срочных задач, решать которые придется незамедлительно. Изрядно устав от смертельного темпа этой пятницы, вечером вы захотите расслабиться и позволите себе употребить пару алкогольных коктейлей.
0: Энергетический потенциал тельцов в этот день будет находиться на очень высокой отметке. Вы практически не почувствуете усталость даже после того, как выполните массу служебных дел и наведете порядок в стенах своего дома.
2: Близнецы сегодня будут находиться в состоянии ожесточенного конфликта со своими сослуживцами. Отсутствие взаимопонимания не позволит вам наладить диалог и заручиться поддержкой коллег для выполнения очень ответственного проекта.
0: Раки сегодня будут отлично владеть собой и своими эмоциями. После того, как вы решите, что ни одна из текущих проблем не должна становиться для вас причиной депрессии, к вам вновь вернется позитивный настрой и способность смотреть в будущее с оптимизмом.
2: Львам сегодня есть смысл прислушаться к мнению более опытных людей. Однако при решении конкретных вопросов вам следует принимать к сведению не только чужие советы, но и подсказки собственной интуиции.
0: Девам этот день даст возможность притворить в жизнь свои давние планы и задумки. Приступая к новым делам, не забывайте о том, что их успех во многом зависит не только от благосклонности фортуны, но и от ваших личных усилий.
2: Весам сегодня не удастся довести до логического конца ранее начатое мероприятие. Какое-то мелкое недоразумение не позволит вам уже в этот день услышать заветное «да» от человека, чьей симпатии вы добивались достаточно долго.
0: Скорпионы сегодня смогут многому научиться на чужих ошибках. Наблюдая, как уволенный коллега собирает свои личные вещи, вы придете к выводу, что ни в коем случае не стоит допускать грубость и хамство в общении с вышестоящим руководством.
2: У стрельцов этот день не оставит в памяти каких-либо ярких событий. Вокруг вас сегодня сложится достаточно ровный эмоциональный фон, благодаря которому вы сможете успешно избежать многочисленные встряски и волнения.
0: Козерогам сегодня суждено вступить в контакт с людьми, которых будет отличать очень пессимистичное отношение к жизни. Самым же неприятным событием этого дня для вас станет депрессия, которой вы заразитесь от своих унылых собеседников.
2: Водолеям день преподнесет очень неприятный подарок. Среди ваших ближайших соседей появится человек, который недавно вернулся из мест лишения свободы. Этот факт напрочь отнимет ваш привычный покой, и вы безотлагательно примите меры для обеспечения своей безопасности.
0: Рыбы сегодня будут испытывать потребность в перемене привычной обстановки. Постарайтесь пораньше вернуться домой, чтобы собрать чемоданы и отправиться на выходные за город или в небольшую туристическую поездку.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 15 мая ожидается облачная ненастная погода. На протяжении суток будут идти небольшие кратковременные дожди. Ветер северный с переходом на северо-западный, слабый. Давление 733 миллиметра, во второй половине дня начнет расти. Температура ночью 10-12, а днем 14-16, выше 0. В субботу 16 мая дожди прекратятся, выглянет солнце ночью 9-11, а днем уже 17-19. В воскресенье потеплее до плюс 21, но вечером возможны дожди и грозы. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама.
3: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхненепровский, телефон 8 920 313 13 64, сайт teplitsa-dragobush.rf, 8 920 313 13 64. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8 960 582 93 61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8 960 582 93 61.

0: Самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» — от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звони 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
9: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Возрожденная «Волга» сертифицировала третью модель. Скоро кроссовер К40 на базе «Джили Атлас» встанет на конвейер. Напомним, ранее оформили документы на более крупный кроссовер К50 на базе «Манжара» и седан C50, он же «Джили Префейс». Серийное производство стартует в течение месяца полутора, а в продажу «Волга» поступит летом. Скоро стартует серийное производство первой модели новой российской марки «Стео». «Стео MX» — это аналог кроссовера «Exit». По габаритам и технике он близок к модели TXL. Хороший уровень оснащения, двухлитровый турбодвигатель и полный привод. Серийное производство на заводе в Ленинградской области начнется этим летом. Теннет Т7 стал самым популярным кроссовером в России. За 4 месяца с начала года продали 22 тысячи автомобилей. На 1 000 больше, чем Хавейл Джулион. Обе эти модели сейчас популярнее Лады Весты. В топ-10 самых популярных моделей также входят Теннет Т4, Хавейл М6 и Джили Манжара. Audi A5 второго поколения – это очень драйвовый и эмоциональный лифтбэк. Покупка 10-летней машины и сейчас не выглядит безумной затеей. При регулярном обслуживании большинство узлов живут долго, но оригинальные запчасти и работы стоят дорого. Особенно если дело касается коробок передач и моторов V6. Подробнее о плюсах и минусах Audi A5 второго поколения в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.

0: цель рекламы – заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Минэкономразвитие сохраняет планы по индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в России. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: Копейка рубль бережет.
1: Минэкономразвитие сохраняет планы по индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в России с 1 июля 2027 года на уровне 9,1%, следует из сценарных условий функционирования экономики России на 2027-2029 годы, опубликованных на сайте министерства. Так, с 1 июля 2027 года предлагается повысить оптовые цены на газ для всех категорий потребителей, включая население, на 9,1%. В прошлом сентябрьском прогнозе министерства предполагался такой же рост тарифа. Тариф на транспортировку газа по распредгазопроводам на 11,1%. Прошлый прогноз аналогичный. С июля 28 года и с июля 29 все тарифы предлагается индексировать по-прежнему на 7%.
0: Деньги дороги, как память.
1: Пляжный отдых по системе «Все включено» в Анапе является одним из самых доступных в России. Стоимость недельного путешествия для семьи из трех человек летом может начинаться от 33 тысяч рублей без транспорта, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Анапа остается одним из самых доступных направлений для пляжного отдыха по системе «Все включено». Недельный отдых для семьи из трех человек, двое взрослых и один ребенок, стартует от 33 тысяч рублей без учета дороги, говорится в сообщении АТОР. Там указали, что это минимальный тариф, при этом средний бюджет размещения в недорогих отелях 3-4 звезды составляет 80-90 тысяч рублей без затрат на дорогу.
0: Идея на миллион.
1: И в завершении выпуска на программу «Пушкинская карта» в 25-30 годах предусмотрено почти 140 миллиардов рублей, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. На реализацию программы с 25 по 2030 годы предусмотрено почти 140 миллиардов рублей, сказала она в ходе своего доклада на заседании итоговой коллегии Минкультуры России. Министр добавила, что с начала реализации программы к ней присоединились порядка 12,5 тысяч организаций культуры. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радиостанция «Инфинити».

0: Климат нашей планеты меняется, и нет возможности предугадать, что нас ожидает завтра. Человек создает себе место жительства по своим предпочтениям. Одни любят жару и не выносят холод, другие комфортно себя чувствуют у моря. Но при этом наша деятельность меняет климат. А изменение климата – это еще и природные катастрофы, мощные беспощадные дожди, внезапные ураганы и торнадо, непредсказуемая погода, катастрофическая жара или холод, снег в Африке или Индии, цветущие деревья зимой в России – все это мы уже видели в новостях. И с каждым годом процесс изменения климата набирает обороты. Будущее нашего поколения зависит от нашего отношения к окружающему миру сегодня. К этому призывает Международный день климата, который отмечают ежегодно 15 мая. Что можете сделать именно вы? Сократите расстояние, которое вы проезжаете на автомобиле. Уменьшите скорость. Зимой выключайте термостат. Замените лампы накаливания на светодиодные лампы. Сократите потребление мяса. Любое из этих действий поможет сохранить климат планеты.
1: Радио Infinity.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 15 мая ожидается облачная ненастная погода. На протяжении суток будут идти небольшие кратковременные дожди. Ветер северный с переходом на северо-западный, слабый. Давление 733 миллиметра, во второй половине дня начнет расти. Температура ночью 10-12, а днем 14-16, выше 0. В субботу 16 мая дожди прекратятся, выглянет солнце ночью 9-11, а днем уже 17-19. В воскресенье потеплее до плюс 21, но вечером возможны дожди и грозы. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: осенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней, слушай нас, и будет веселей.

0: важно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещается Петергофа и Эрмитажа, большая обзорная и далее каждый месяц. 31 мая ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: гостях у Тяпкина.
1: Знакомый говорит: купил дачу, домик и одна сотка земли. А я ему: так там сажать негде. А он говорит: поэтому и купил.
0: Будьте здоровы.
1: А я считаю, что без огорода на даче ну никак нельзя. А как же зелень, огурцы, картошка в конце концов? Картофель – это вообще овощ первой необходимости. Вот вы знали, что его можно не только есть? Да-да, он еще и целебный. Я имею в виду не ингаляцию над парами картофеля. Этот фрукт обладает противовоспалительными и болеутоляющими свойствами, позволяющими эффективно использовать его для облегчения состояния больного при остеохондрозе, радикулите, заболеваниях суставов. Вот, например, рецепт компресса из сырого картофеля при остеохондрозе и радикулите. Сначала нужно промыть свежие клубни и натереть на терке. Картофельную массу равномерно распределить по чистой хлопчатобумажной или льняной тряпице и приложить к больному месту. Зафиксировать бинтом или полотенцем. Держать компресс 1-2 часа. Если нет аллергии на мед, можно смешать картофельную массу с медом в пропорции 1:1. Также при остеохондрозе рекомендую отвар картофельной кожуры. Нужно кожуру картофеля хорошо промыть, залить холодной водой таким образом, чтобы она покрывала сырье полностью, и варить до готовности. Теплый отвар использовать для компрессов на больные участки, а также принимать внутрь 3 раза в день по половине стакана. Продолжительность курса 3-4 недели.
0: Житейская мудрость.
1: Наверняка вы знаете такую примету: ласточки низко летают перед дождем. Что интересно, не только ласточки подскажут, что приближаются осадки. Об ухудшении погодных условий можно узнать и от чаек. Если эта птица не садится на воду и не улетает далеко от берега, то быть затяжному ненастью. Тепла вам! Ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина.
2: Радио Infinity. С нами тепло.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 70 05. 38 70 05.
4: Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 48 144 5 95 03. 5 95 03.
5: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
6: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
8: Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист.

0: заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Прошу, мадам, присаживайтесь.
7: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
6: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
8: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
6: А вот и я, ну как?
7: Вау, чисто!
9: Чистая линия, мойте свое авто легко.
10: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.

0: знаков периодически будут возникать мелкие размолвки с близкими людьми и с коллегами по работе. Чтобы психологический дискомфорт этого дня не стал причиной депрессии, сегодня следует настроить себя на позитив или полностью абстрагироваться от происходящего.
1: Звезды говорят.
2: Перед овнами возникнет ряд срочных задач, решать которые придется незамедлительно. Изрядно устав от смертельного темпа этой пятницы, вечером вы захотите расслабиться и позволите себе употребить пару алкогольных коктейлей.
0: Энергетический потенциал тельцов в этот день будет находиться на очень высокой отметке. Вы практически не почувствуете усталость даже после того, как выполните массу служебных дел и наведете порядок в стенах своего дома.
2: Близнецы сегодня будут находиться в состоянии ожесточенного конфликта со своими сослуживцами. Отсутствие взаимопонимания не позволит вам наладить диалог и заручиться поддержкой коллег для выполнения очень ответственного проекта.
0: Раки сегодня будут отлично владеть собой и своими эмоциями. После того, как вы решите, что ни одна из текущих проблем не должна становиться для вас причиной депрессии, к вам вновь вернется позитивный настрой и способность смотреть в будущее с оптимизмом.
2: Львам сегодня есть смысл прислушаться к мнению более опытных людей. Однако при решении конкретных вопросов вам следует принимать к сведению не только чужие советы, но и подсказки собственной интуиции.
0: Девам этот день даст возможность притворить в жизнь свои давние планы и задумки. Приступая к новым делам, не забывайте о том, что их успех во многом зависит не только от благосклонности фортуны, но и от ваших личных усилий.
2: Весам сегодня не удастся довести до логического конца ранее начатое мероприятие. Какое-то мелкое недоразумение не позволит вам уже в этот день услышать заветное «да» от человека, чьей симпатии вы добивались достаточно долго.
0: Скорпионы сегодня смогут многому научиться на чужих ошибках. Наблюдая, как уволенный коллега собирает свои личные вещи, вы придете к выводу, что ни в коем случае не стоит допускать грубость и хамство в общении с вышестоящим руководством.
2: У стрельцов этот день не оставит в памяти каких-либо ярких событий. Вокруг вас сегодня сложится достаточно ровный эмоциональный фон, благодаря которому вы сможете успешно избежать многочисленные встряски и волнения.
0: Козерогам сегодня суждено вступить в контакт с людьми, которых будет отличать очень пессимистичное отношение к жизни. Самым же неприятным событием этого дня для вас станет депрессия, которой вы заразитесь от своих унылых собеседников.
2: Водолеям день преподнесет очень неприятный подарок. Среди ваших ближайших соседей появится человек, который недавно вернулся из мест лишения свободы. Этот факт напрочь отнимет ваш привычный покой, и вы безотлагательно примите меры для обеспечения своей безопасности.
0: Рыбы сегодня будут испытывать потребность в перемене привычной обстановки. Постарайтесь пораньше вернуться домой, чтобы собрать чемоданы и отправиться на выходные за город или в небольшую туристическую поездку.

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В день памяти преподобного Герасима Болдинского в Свято-Троицком Болдином мужском монастыре прошли престольные торжества в честь 35-летия возрождения обители. Глава Дорогобужского округа Константин Саренков вместе с председателем Дорогобужской окружной думы Виталием Тарановым посетили праздничное богослужение, которое возглавил митрополит Смоленский и Дорогобужский Сидор. Ему сослужили настоятель обители архимандрит Антоний, благочинные церковных округов и сонм духовенства Смоленской, Вяземской и Рославльской епархий, братья обители в священном сане. Богослужебные песнопения исполнил братский хор Свято-Троицкого Болдина мужского монастыря. После чтения Святого Евангелия архипастырь обратился к молящимся с проповедью. По окончании божественной литургии состоялся крестный ход. Молодая яблоневая аллея в Дорогобуже радует цветением. В прошлом году осенью возле нового здания историко-краеведческого музея в Дорогобуже была высажена яблоневая аллея. Саженцы декоративной яблони сорта Royalty появились здесь в честь 875-летия Дорогобужа. Памятная аллея начала радовать жителей и гостей города ярким и красивым цветением, создавая особую атмосферу у нового музейного пространства. Цирковой коллектив «Калейдоскоп» завоевал гран-при на фестивале «Время талантов», который прошел в Смоленске 1 мая. Дорогобужские артисты продемонстрировали невероятное мастерство в номинации «Цирковое искусство ансамбль» с номером «Казачки», и их выступление было высоко оценено авторитетным жюри. Кроме того, Ирина Свирит также была удостоена гран-при в номинации «Цирковое искусство соло 16-19 лет» с номером «Жонглер с мячами». В качестве признания достижений коллектив «Калейдоскоп» был награжден сертификатом на участие в 8-й российской национальной премии в области культуры и искусства «Время талантов», которая пройдет в Пскове с 11 по 14 декабря этого года. «Калейдоскоп» благодарит ПАО «Дорогобуж» за предоставленный транспорт и оплату участия, что позволило ребятам показать себя на столь значимом конкурсе. Этот успех – это результат упорного труда, преданности и таланта юных артистов и руководителя коллектива Юрия Василенко и балетмейстера Натальи Василенко. Наша афиша. Сообщаем программу Дорогобужского историко-краеведческого музея во всероссийской акции «Ночь музеев», которая состоится в эту субботу 16 мая, начало в 17 часов. Мероприятие откроется выступлением коллективов «Белояр» и «Старопляс». В 17 часов 40 минут откроется выставка «Радость творчества» Валентины Шайковой. С 18 до 19.00 в гостях Юрий Шорин, краевед, друг музея, главный редактор журнала «Край Смоленский», сотоварищи. С 19 часов 30 минут и до 21 часа посвящается Виктору Цою. Юный музыкант Лев Семенов, а также песенный марафон «Споемте, друзья» Михаил Купоров и Ольга Минченкова. С 19 до 20.00 также состоятся мастер-классы от Ольги Минченковой и Ларисы Колупановой. Вход свободный, возрастное ограничение 12+. Дорогобужский музей, улица Чистякова, дом 10. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Максе чат «Радио Инфинити». В завершении о погоде. Сегодня сохранится облачная погода с прояснениями. На большей части региона пройдут кратковременные дожди, утром и днем возможны сильные. Местами прогремят грозы. Ветер северной четверти, днем перейдет на юго-западное направление 4-9 метров в секунду, при грозе порывами до 12-15 метров в секунду. Температурный фон днем составит от 15 до 17 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 18 мая. Желаем вам хороших новостей и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: технологии позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревал.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхненепровский, телефон 8-920-313-13-64, сайт teplitsa-dragobush.rf, 8-920-313-13-64. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8-960-582-93-61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8-960-582-93-61.
3: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание. Пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. Радио Инфинити. За твою победу. Come and enjoy like Cleopatra!

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Прошу, мадам, присаживайтесь.
5: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
4: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
6: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
4: А вот и я, ну как?
5: Вау, чисто!
7: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-97-40.
8: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Инфинити.

0: знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: слушает.
1: Весна на любимом радио. Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
2: Минэкономразвитие сохраняет планы по индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в России. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: Копейка рубль бережет.
2: Минэкономразвитие сохраняет планы по индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в России с 1 июля 2027 года на уровне 9,1%, следует из сценарных условий функционирования экономики России на 2027-2029 годы, опубликованных на сайте министерства. Так, с 1 июля 2027 года предлагается повысить оптовые цены на газ для всех категорий потребителей, включая население, на 9,1%. В прошлом сентябрьском прогнозе министерства предполагался такой же рост тарифа. Тариф на транспортировку газа по распредгазопроводам на 11,1%. Прошлый прогноз аналогичный. С июля 28 года и с июля 29 все тарифы предлагается индексировать по-прежнему на 7%.
0: Деньги дороги, как память.
2: Пляжный отдых по системе «Все включено» в Анапе является одним из самых доступных в России. Стоимость недельного путешествия для семьи из трех человек летом может начинаться от 33 тысяч рублей без транспорта, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Анапа остается одним из самых доступных направлений для пляжного отдыха по системе «Все включено». Недельный отдых для семьи из трех человек, двое взрослых и один ребенок, стартует от 33 тысяч рублей без учета дороги, говорится в сообщении АТОР. Там указали, что это минимальный тариф, при этом средний бюджет размещения в недорогих отелях 3-4 звезды составляет 80-90 тысяч рублей без затрат на дорогу.
0: Идея на миллион.
2: И в завершении выпуска на программу «Пушкинская карта» в 25-30 годах предусмотрено почти 140 миллиардов рублей, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. На реализацию программы с 25 по 2030 годы предусмотрено почти 140 миллиардов рублей, сказала она в ходе своего доклада на заседании итоговой коллегии Минкультуры России. Министр добавила, что с начала реализации программы к ней присоединились порядка 12,5 тысяч организаций культуры. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

Климат нашей планеты меняется, и нет возможности предугадать, что нас ожидает завтра. Человек создает себе место жительства по своим предпочтениям. Одни любят жару и не выносят холод, другие комфортно себя чувствуют у моря. Но при этом наша деятельность меняет климат. А изменение климата – это еще и природные катастрофы, мощные беспощадные дожди, внезапные ураганы и торнадо, непредсказуемая погода, катастрофическая жара или холод, снег в Африке или Индии, цветущие деревья зимой в России – все это мы уже видели в новостях. И с каждым годом процесс изменения климата набирает обороты. Будущее нашего поколения зависит от нашего отношения к окружающему миру сегодня. К этому призывает Международный день климата, который отмечают ежегодно 15 мая. Что можете сделать именно вы? Сократите расстояние, которое вы проезжаете на автомобиле. Уменьшите скорость. Зимой выключайте термостат. Замените лампы накаливания на светодиодные лампы. Сократите потребление мяса. Любое из этих действий поможет сохранить климат планеты.

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Уважаемые предприниматели и собственники торговых объектов, администрация Сафоновского муниципального округа напоминает о необходимости поддерживать чистоту и порядок на прилегающих к вашим объектам территориях. Согласно статье 17.5 закона Смоленской области от 25 июня 2003 года об административных правонарушениях на территории Смоленской области, невыполнение требований, установленных правилами благоустройства, устройство территории муниципального округа Смоленской области влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 400 до 600 тысяч рублей. Просим вас своевременно убирать мусор, следить за состоянием фасадов, тротуаров и зеленых зон. Чистый и ухоженный округ – это общая задача, от которой зависит комфорт жителей и привлекательность муниципалитета. Благодарим за понимание и сотрудничество в создании уютной и благоустроенной среды для всех. Жители Сафоново, в основном проживающие в поселке Горном, через депутата окружного совета Ирину Воронову обратились в администрацию Сафоновского округа с просьбой об изменении городского маршрута номер 2. Пассажирам хотелось бы, чтобы городской транспорт, следующий на Горный или обратно, захватывал оживленную улицу Советскую. Рынок, автовокзал, социальный фонд – такие популярные объекты инфраструктуры можно было бы посещать без пересадок и долгих прогулок. Особенно удобна такая схема для дачников, студентов, пенсионеров. Инициативная группа горожан предложила вариант следования маршрута от площади Тухачевского через рынок с выездом на улицу Ленина в районе светофора. Администрация рекомендовала более удобный вариант – продлить маршрут номер 2 до автовокзала, не заезжая на улицу Советскую, объяснив перегруженностью этой городской магистрали. Изначально маршрут номер 2 осуществлял движение от завода «Теплоконтроль» до поселка Южный. Из-за нестабильного пассажиропотока было принято решение об уменьшении протяженности маршрута и установке начального остановочного пункта на площади Тухачевского. По улицам Советской и Красногвардейской передвигается увеличенный поток автотранспорта и более 90% существующих муниципальных маршрутов. Для удобства пассажиров по улицам Энгельса, Советской, Красногвардейской ежедневно по расписанию следует маршрут номер 7, поселок Южный, центр реабилитации. Говорится в ответном письме отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации. С целью улучшения транспортной доступности был предложен вариант частичного изменения маршрута. Как ответили в администрации, в августе этого года заканчивается срок действия карты муниципального маршрута номер 2, и к этому времени будут проведены конкурсные процедуры по определению перевозчиков с учетом изменения начального остановочного пункта. Не позднее августа этого года двойки будут следовать от автовокзала до завода «Теплоконтроль» и обратно через улицу Ленина. 13 мая на базе средней школы номер 2 города Гагарина прошел зональный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зорница-2.0». Команда «Пуля-3» из средней школы номер 3 города Сафоново стала победителем зонального этапа игры в средней возрастной категории 11-13 лет. И 22 мая сафоновские ребята едут на региональный этап «Смоленск». Пожелаем удачи на следующем этапе игры. Наша афиша. Сафоновский историко-краеведческий музей приглашает. 16 мая. Ночь музеев. В 11 утра выставка путешествия школьных музеев «Саквояж». В 12.00 родные напевы, концерт народного отделения детской школы искусств. В 13.00 состоится тематическая экскурсия «Старая Смоленская дорога». В 15.00 VR-путешествие «Байкал. Озеро жизни». Виртуальное путешествие к берегам величественного озера, одного из главных символов родной страны. В 16.00 VR-путешествие «Между небом и землей». Виртуальное путешествие над родной страной, где все привычное раскрывается по-новому. И в 17.00 посещение постоянной экспозиции и выставок музея. Возрастное ограничение 6+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дора, в Макси чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня сохранится облачная погода с прояснениями. На большей части региона пройдут кратковременные дожди, утром и днем возможны сильные. Местами прогремят грозы. Ветер северной четверти. Днем перейдет на юго-западное направление 4-9 метров в секунду при грозе порывами до 12-15 метров в секунду. Температурный фон днем составит от 15 до 17 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 18 мая. Желаем вам хороших новостей и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещение Петергофа, Эрмитажа, большая обзорная и далее каждый месяц. 31 мая ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Ешкар-Ала, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Инфинити».

0: искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 70 05. 38 70 05.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Дорогобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
8: Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 48 144 5 95 03. 5 95 03.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 15 мая отмечается Международный день семей. Идея учреждения этого праздника возникла еще в 1989 году, когда, желая обратить внимание общественности разных стран на проблемы семьи, Генассамблея ООН провозгласила 1994 год Международным годом семьи, а в 1993 приняла резолюцию об учреждении сегодняшнего праздника. Семья начинается жизнь человека. Здесь происходит формирование его как гражданина. Семья – источник любви, уважения, солидарности и привязанности. То, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может существовать человек. Благополучие семьи – вот мерило развития и прогресса страны. Установление этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи, а его проведение предоставляет возможность повысить уровень информированности в вопросах, касающихся семьи, и углубить знания социально-экономических и демографических процессов, влияющих на положение семей.
2: 15 мая 1930 года американка Эллен Чёрч стала первой в мире стюардессой. Заинтересовавшись авиацией, Эллен поступила на летные курсы, но когда она обратилась к одному из менеджеров авиакомпании Boeing Air Transport с вопросом, будет ли у нее возможность стать пилотом, тот ответил, что считает гораздо более перспективной другую ее идею. Вести на воздушных кораблях новую должность, аналогичную должности проводника на железной дороге. Руководство компании одобрило это предложение, поскольку оно имело и хорошую коммерческую составляющую, ведь стюарды женщины были бы удачным пропагандистским ходом. Присутствие в самолете молодых девушек, не боящихся все время летать, успокаивало бы и пассажиров. К тому же навыки медсестры могли пригодиться в полете, особенно если учесть, что на тогдашних низколетящих самолетах сильно трясло и качало, и многие пассажиры чувствовали себя не слишком хорошо. Эллен Чёрч было предложено набрать группу из 7 медсестер не старше 25 лет и не тяжелее 115 фунтов, около 52 килограммов, готовых стать стюардессами за приличную по тогдашним меркам плату $125 в месяц. После нескольких месяцев подготовки стюардессы приступили к полетам, и первый полет в этой группе совершила сама Чёрч 15 мая 1930 года на рейсе Сан-Франциско-Шайен. В последующие 3 года почти все американские авиакомпании обзавелись отрядами стюардесс, и их появление действительно поспособствовало популяризации пассажирской авиации.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Солнечный плейлист на твоем любимом радио.

0: вдохновляет людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». С нами тепло.

0: Периодически будут возникать мелкие размолвки с близкими людьми и с коллегами по работе. Чтобы психологический дискомфорт этого дня не стал причиной депрессии, сегодня следует настроить себя на позитив или полностью абстрагироваться от происходящего.
1: Звезды говорят.
2: Перед овнами возникнет ряд срочных задач, решать которые придется незамедлительно. Изрядно устав от смертельного темпа этой пятницы, вечером вы захотите расслабиться и позволите себе употребить пару алкогольных коктейлей.
0: Энергетический потенциал тельцов в этот день будет находиться на очень высокой отметке. Вы практически не почувствуете усталость даже после того, как выполните массу служебных дел и наведете порядок в стенах своего дома.
2: Близнецы сегодня будут находиться в состоянии ожесточенного конфликта со своими сослуживцами. Отсутствие взаимопонимания не позволит вам наладить диалог и заручиться поддержкой коллег для выполнения очень ответственного проекта.
0: Раки сегодня будут отлично владеть собой и своими эмоциями. После того, как вы решите, что ни одна из текущих проблем не должна становиться для вас причиной депрессии, к вам вновь вернется позитивный настрой и способность смотреть в будущее с оптимизмом.
2: Львам сегодня есть смысл прислушаться к мнению более опытных людей. Однако при решении конкретных вопросов вам следует принимать к сведению не только чужие советы, но и подсказки собственной интуиции.
0: Девам этот день даст возможность претворить в жизнь свои давние планы и задумки. Приступая к новым делам, не забывайте о том, что их успех во многом зависит не только от благосклонности фортуны, но и от ваших личных усилий.
2: Весам сегодня не удастся довести до логического конца ранее начатое мероприятие. Какое-то мелкое недоразумение не позволит вам уже в этот день услышать заветное «да» от человека, чьей симпатии вы добивались достаточно долго.
0: Скорпионы сегодня смогут многому научиться на чужих ошибках. Наблюдая, как уволенный коллега собирает свои личные вещи, вы придете к выводу, что ни в коем случае не стоит допускать грубость и хамство в общении с вышестоящим руководством.
2: У стрельцов этот день не оставит в памяти каких-либо ярких событий. Вокруг вас сегодня сложится достаточно ровный эмоциональный фон, благодаря которому вы сможете успешно избежать многочисленные встряски и волнения.
0: Козерогам сегодня суждено вступить в контакт с людьми, которых будет отличать очень пессимистичное отношение к жизни. Самым же неприятным событием этого дня для вас станет депрессия, которой вы заразитесь от своих унылых собеседников.
2: Водолеям день преподнесет очень неприятный подарок. Среди ваших ближайших соседей появится человек, который недавно вернулся из мест лишения свободы. Этот факт напрочь отнимет ваш привычный покой, и вы безотлагательно примите меры для обеспечения своей безопасности.
0: Рыбы сегодня будут испытывать потребность в перемене привычной обстановки. Постарайтесь пораньше вернуться домой, чтобы собрать чемоданы и отправиться на выходные за город или в небольшую туристическую поездку.

0: рекламы заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22. Автобанька. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхненепровский, телефон 8 920 313 13 64, сайт teplitsa-dorogobuzh.rf, 8 920 313 13 64. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8 960 582 93 61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8 960 582 93 61.

0: заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
8: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Возрожденная «Волга» сертифицировала третью модель. Скоро кроссовер К40 на базе «Джили Атлас» встанет на конвейер. Напомним, ранее оформили документы на более крупный кроссовер К50 на базе «Манжара» и седан C50, он же «Джили Префейс». Серийное производство стартует в течение месяца полутора, а в продажу «Волга» поступит летом. Скоро стартует серийное производство первой модели новой российской марки «Стео». «Стео MX» — это аналог кроссовера «Exit». По габаритам и технике он близок модели TXL. Хороший уровень оснащения, двухлитровый турбодвигатель и полный привод. Серийное производство на заводе в Ленинградской области начнется этим летом. Теннет Т7 стал самым популярным кроссовером в России. За 4 месяца с начала года продали 22 тысячи автомобилей. На 1 000 больше, чем Хавейл Джулион. Обе эти модели сейчас популярнее Лады Весты. В топ-10 самых популярных моделей также входят Теннет Т4, Хавейл М6 и Джили Манжара. Audi A5 второго поколения – это очень драйвовый и эмоциональный лифтбэк. Покупка 10-летней машины и сейчас не выглядит безумной затеей. При регулярном обслуживании большинство узлов живут долго, но оригинальные запчасти и работы стоят дорого. Особенно если дело касается коробок передач и моторов V6. Подробнее о плюсах и минусах Audi A5 второго поколения в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Радио «Инфинити».

0: играет со зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

Климат нашей планеты меняется, и нет возможности предугадать, что нас ожидает завтра. Человек создает себе место жительства по своим предпочтениям. Одни любят жару и не выносят холод, другие комфортно себя чувствуют у моря. Но при этом наша деятельность меняет климат. А изменение климата – это еще и природные катастрофы, мощные беспощадные дожди, внезапные ураганы и торнадо, непредсказуемая погода, катастрофическая жара или холод, снег в Африке или Индии, цветущие деревья зимой в России – все это мы уже видели в новостях. И с каждым годом процесс изменения климата набирает обороты. Будущее нашего поколения зависит от нашего отношения к окружающему миру сегодня. К этому призывает Международный день климата, который отмечают ежегодно 15 мая. Что можете сделать именно вы? Сократите расстояние, которое вы проезжаете на автомобиле. Уменьшите скорость. Зимой выключайте термостат. Замените лампы накаливания на светодиодные лампы. Сократите потребление мяса. Любое из этих действий поможет сохранить климат планеты.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В день памяти преподобного Герасима Болдинского в Свято-Троицком Болдином мужском монастыре прошли престольные торжества в честь 35-летия возрождения обители. Глава Дорогобужского округа Константин Саренков вместе с председателем Дорогобужской окружной думы Виталием Тарановым посетили праздничное богослужение, которое возглавил митрополит Смоленский и Дорогобужский Сидор. Ему сослужили настоятель обители архимандрит Антоний, благочинные церковных округов и сонм духовенства Смоленской, Вяземской и Рославльской епархий, братья обители в священном сане. Богослужебные песнопения исполнил братский хор Свято-Троицкого Болдина мужского монастыря. После чтения Святого Евангелия архипастырь обратился к молящимся с проповедью. По окончании божественной литургии состоялся крестный ход. Молодая яблоневая аллея в Дорогобуже радует цветением. В прошлом году осенью возле нового здания историко-краеведческого музея в Дорогобуже была высажена яблоневая аллея. Саженцы декоративной яблони сорта «Роялти» появились здесь в честь 875-летия Дорогобужа. Памятная аллея начала радовать жителей и гостей города ярким и красивым цветением, создавая особую атмосферу у нового музейного пространства. Цирковой коллектив «Калейдоскоп» завоевал гран-при на фестивале «Время талантов», который прошел в Смоленске 1 мая. Дорогобужские артисты продемонстрировали невероятное мастерство в номинации «Цирковое искусство ансамбль» с номером «Казачки», и их выступление было высоко оценено авторитетным жюри. Кроме того, Ирина Свирит также была удостоена гран-при в номинации «Цирковое искусство соло 16-19 лет» с номером «Жонглер с мячами». В качестве признания достижений коллектив «Калейдоскоп» был награжден сертификатом на участие в 8-й Российской национальной премии в области культуры и искусства «Время талантов», которая пройдет в Пскове с 11 по 14 декабря этого года. «Калейдоскоп» благодарит ПАО «Дорогобуж» за предоставленный транспорт и оплату участия, что позволило ребятам показать себя на столь значимом конкурсе. Этот успех – это результат упорного труда, преданности и таланта юных артистов и руководителя коллектива Юрия Василенко и балетмейстера Натальи Василенко. Наша афиша. Сообщаем программу Дорогобужского историко-краеведческого музея во всероссийской акции «Ночь музеев», которая состоится в эту субботу 16 мая, начало в 17 часов. Мероприятие откроется выступлением коллективов «Белояр» и «Старопляс». В 17 часов 40 минут откроется выставка «Радость творчества» Валентины Шайковой. С 18 до 19.00 в гостях Юрий Шорин, краевед, друг музея, главный редактор журнала «Край Смоленский», сотоварищи. С 19 часов 30 минуты до 21 часа посвящается Виктору Цою. Юный музыкант Лев Семенов, а также песенный марафон «Споемте, друзья», Михаил Купоров и Ольга Минченкова. С 19 до 20.00 также состоятся мастер-классы от Ольги Минченковой и Ларисы Колупановой. Вход свободный, возрастное ограничение 12+. Дорогобужский музей, улица Чистякова, дом 10. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Максе чат «Радио Инфинити». В завершении о погоде. Сегодня сохранится облачная погода с прояснениями. На большей части региона пройдут кратковременные дожди, утром и днем возможны сильные. Местами прогремят грозы. Ветер северной четверти, днем перейдет на юго-западное направление 4-9 метров в секунду, при грозе порывами до 12-15 метров в секунду. Температурный фон днем составит от 15 до 17 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 18 мая. Желаем вам хороших новостей и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями.
1: Реклама. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещается Петергофа и Эрмитажа, большая обзорная и далее каждый месяц. 31 мая ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
1: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: гостях у Тяпкина.
1: Знакомый говорит: купил дачу, домик и одна сотка земли. А я ему: так там сажать негде. А он говорит: поэтому и купил.
0: Будьте здоровы.
1: А я считаю, что без огорода на даче ну никак нельзя. А как же зелень, огурцы, картошка в конце концов? Картофель – это вообще овощ первой необходимости. Вот вы знали, что его можно не только есть? Да-да, он еще и целебный. Я имею в виду не ингаляцию над парами картофеля. Этот фрукт обладает противовоспалительными и болеутоляющими свойствами, позволяющими эффективно использовать его для облегчения состояния больного при остеохондрозе, радикулите, заболеваниях суставов. Вот, например, рецепт компресса из сырого картофеля при остеохондрозе и радикулите. Сначала нужно промыть свежие клубни и натереть на терке. Картофельную массу равномерно распределить по чистой хлопчатобумажной или льняной тряпице и приложить к больному месту. Зафиксировать бинтом или полотенцем. Держать компресс 1-2 часа. Если нет аллергии на мед, можно смешать картофельную массу с медом в пропорции 1:1. Также при остеохондрозе рекомендую отвар картофельной кожуры. Нужно кожуру картофеля хорошо промыть, залить холодной водой таким образом, чтобы она покрывала сырье полностью, и варить до готовности. Теплый отвар использовать для компрессов на больные участки, а также принимать внутрь 3 раза в день по половине стакана. Продолжительность курса 3-4 недели.
0: Житейская мудрость.
1: Наверняка вы знаете такую примету: ласточки низко летают перед дождем. Что интересно, не только ласточки подскажут, что приближаются осадки. Об ухудшении погодных условий можно узнать и от чаек. Если эта птица не садится на воду и не улетает далеко от берега, то быть затяжному ненастью. Тепла вам! Ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина.
2: Радио Infinity. За успех!

0: ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38-70-05. В строительную организацию для работы на постоянной основе требуются водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-48-144-5-95-03. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити»

0: нравится ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
8: В эфире «Радио Инфинити».

0: Infinity.
1: Я спустя

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Уважаемые предприниматели и собственники торговых объектов, администрация Сафоновского муниципального округа напоминает о необходимости поддерживать чистоту и порядок на прилегающих к вашим объектам территориях. Согласно статье 17.5 закона Смоленской области от 25 июня 2003 года об административных правонарушениях на территории Смоленской области, невыполнение требований, установленных правилами благоустройства, устройство территории муниципального округа Смоленской области влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 400 до 600 тысяч рублей. Просим вас своевременно убирать мусор, следить за состоянием фасадов, тротуаров и зеленых зон. Чистый и ухоженный округ – это общая задача, от которой зависит комфорт жителей и привлекательность муниципалитета. Благодарим за понимание и сотрудничество в создании уютной и благоустроенной среды для всех. Жители Сафоново, в основном проживающие в поселке Горном, через депутата окружного совета Ирину Воронову обратились в администрацию Сафоновского округа с просьбой об изменении городского маршрута номер 2. Пассажирам хотелось бы, чтобы городской транспорт, следующий на Горный или обратно, захватывал оживленную улицу Советскую. Рынок, автовокзал, социальный фонд – такие популярные объекты инфраструктуры можно было бы посещать без пересадок и долгих прогулок. Особенно удобна такая схема для дачников, студентов, пенсионеров. Инициативная группа горожан предложила вариант следования маршрута от площади Тухачевского через рынок с выездом на улицу Ленина в районе светофора. Администрация рекомендовала более удобный вариант – продлить маршрут номер 2 до автовокзала, не заезжая на улицу Советскую, объяснив перегруженностью этой городской магистрали. Изначально маршрут номер 2 осуществлял движение от завода «Теплоконтроль» до поселка Южный. Из-за нестабильного пассажиропотока было принято решение об уменьшении протяженности маршрута и установке начального остановочного пункта на площади Тухачевского. По улицам Советской и Красногвардейской передвигается увеличенный поток автотранспорта и более 90% существующих муниципальных маршрутов. Для удобства пассажиров по улицам Энгельса, Советской, Красногвардейской ежедневно по расписанию следует маршрут номер 7, поселок Южный, центр реабилитации. Говорится в ответном письме отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации. С целью улучшения транспортной доступности был предложен вариант частичного изменения маршрута. Как ответили в администрации, в августе этого года заканчивается срок действия карты муниципального маршрута номер 2, и к этому времени будут проведены конкурсные процедуры по определению перевозчиков с учетом изменения начального остановочного пункта. Не позднее августа этого года двойки будут следовать от автовокзала до завода «Теплоконтроль» и обратно через улицу Ленина. 13 мая на базе средней школы номер 2 города Гагарина прошел зональный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зорница-2.0». Команда «Пуля-3» из средней школы номер 3 города Сафоново стала победителем зонального этапа игры в средней возрастной категории 11-13 лет. И 22 мая сафоновские ребята едут на региональный этап «Смоленск». Пожелаем удачи на следующем этапе игры. Наша афиша. Сафоновский историко-краеведческий музей приглашает. 16 мая. Ночь музеев. В 11 утра выставка путешествия школьных музеев «Саквояж». В 12:00 родные напевы, концерт народного отделения детской школы искусств. В 13:00 состоится тематическая экскурсия «Старая Смоленская дорога». В 15:00 VR-путешествие «Байкал. Озеро жизни». Виртуальное путешествие к берегам величественного озера, одного из главных символов родной страны. В 16:00 VR-путешествие «Между небом и землей». Виртуальное путешествие над родной страной, где все привычное раскрывается по-новому. И в 17:00 посещение постоянной экспозиции и выставок музея. Возрастное ограничение 6+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня сохранится облачная погода с прояснениями. На большей части региона пройдут кратковременные дожди, утром и днем возможны сильные. Местами прогремят грозы. Ветер северной четверти. Днем перейдет на юго-западное направление 4-9 метров в секунду. При грозе порывами до 12-15 метров в секунду. Температурный фон днем составит от 15 до 17 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 18 мая. Желаем вам хороших новостей и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомир.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей – зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых – от 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих – от 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды – от 23 500 рублей за смену. Горничных – от 19 500 рублей за смену. Грузчиков – от 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены – 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
4: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8-960-582-93-61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8-960-582-93-61.
5: Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхненепровский, телефон 8-920-313-1364, сайт teplica-dragobush.rf, 8-920-313-1364.
6: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхненепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
7: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание. Пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105. «Инфинити» – пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: потребитель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-97-40.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
8: Инфинити.

0: Infinity. Реклама должна убеждать, развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.

0: Климат нашей планеты меняется, и нет возможности предугадать, что нас ожидает завтра. Человек создает себе место жительства по своим предпочтениям. Одни любят жару и не выносят холод, другие комфортно себя чувствуют у моря. Но при этом наша деятельность меняет климат. А изменение климата – это еще и природные катастрофы, мощные беспощадные дожди, внезапные ураганы и торнадо, непредсказуемая погода, катастрофическая жара или холод. Снег в Африке или Индии, цветущие деревья зимой в России – все это мы уже видели в новостях. И с каждым годом процесс изменения климата набирает обороты. Будущее нашего поколения зависит от нашего отношения к окружающему миру сегодня. К этому призывает Международный день климата, который отмечают ежегодно 15 мая. Что можете сделать именно вы? Сократите расстояние, которое вы проезжаете на автомобиле. Уменьшите скорость. Зимой выключайте термостат. Замените лампы накаливания на светодиодные лампы. Сократите потребление мяса. Любое из этих действий поможет сохранить климат планеты.
1: Радиостанция Infinity.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Минэкономразвитие сохраняет планы по индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в России. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
1: «Копейка рубль бережет».
2: Минэкономразвитие сохраняет планы по индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в России с 1 июля 2027 года на уровне 9,1%, следует из сценарных условий функционирования экономики России на 2027-2029 годы, опубликованных на сайте министерства. Так, с 1 июля 2027 года предлагается повысить оптовые цены на газ для всех категорий потребителей, включая население, на 9,1%. В прошлом сентябрьском прогнозе министерства предполагался такой же рост тарифа. Тариф на транспортировку газа по распредгазопроводам на 11,1%. Прошлый прогноз аналогичный. С июля 28 года и с июля 29 все тарифы предлагается индексировать по-прежнему на 7%.
1: Деньги дороги, как память.
2: Пляжный отдых по системе «Все включено» в Анапе является одним из самых доступных в России. Стоимость недельного путешествия для семьи из трех человек летом может начинаться от 33 тысяч рублей без транспорта, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Анапа остается одним из самых доступных направлений для пляжного отдыха по системе «Все включено». Недельный отдых для семьи из трех человек, двое взрослых и один ребенок, стартует от 33 тысяч рублей без учета дороги, говорится в сообщении АТОР. Там указали, что это минимальный тариф, при этом средний бюджет размещения в недорогих отелях 3-4 звезды составляет 80-90 тысяч рублей без затрат на дорогу.
1: Идея на миллион.
2: И в завершении выпуска на программу «Пушкинская карта» в 25-30 годах предусмотрено почти 140 миллиардов рублей, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. На реализацию программы с 25 по 2030 годы предусмотрено почти 140 миллиардов рублей, сказала она в ходе своего доклада на заседании итоговой коллегии Минкультуры России. Министр добавила, что с начала реализации программы к ней присоединились порядка 12,5 тысяч организаций культуры. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Батлер.
1: Реклама. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещается Петергофа и Эрмитажа, большая обзорная и далее каждый месяц. 31 мая ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.

0: свидания. Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38-70-05.
4: Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-48-144-5-95-03.
5: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
6: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 15 мая отмечается Международный день семей. Идея учреждения этого праздника возникла еще в 1989 году, когда, желая обратить внимание общественности разных стран на проблемы семьи, Генассамблея ООН провозгласила 1994 год Международным годом семьи, а в 1993 приняла резолюцию об учреждении сегодняшнего праздника. Семья начинается жизнь человека. Здесь происходит формирование его как гражданина. Семья – источник любви, уважения, солидарности и привязанности. То, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может существовать человек. Благополучие семьи – вот мерило развития и прогресса страны. Установление этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи, а его проведение предоставляет возможность повысить уровень информированности в вопросах, касающихся семьи, и углубить знания социально-экономических и демографических процессов, влияющих на положение семей.
2: 15 мая 1930 года американка Эллен Чёрч стала первой в мире стюардессой. Заинтересовавшись авиацией, Эллен поступила на летные курсы, но когда она обратилась к одному из менеджеров авиакомпании Boeing Air Transport с вопросом, будет ли у нее возможность стать пилотом, тот ответил, что считает гораздо более перспективной другую ее идею. Вести на воздушных кораблях новую должность, аналогичную должности проводника на железной дороге. Руководство компании одобрило это предложение, поскольку оно имело и хорошую коммерческую составляющую, ведь стюарды женщины были бы удачным пропагандистским ходом. Присутствие в самолете молодых девушек, не боящихся все время летать, успокаивало бы и пассажиров. К тому же навыки медсестры могли пригодиться в полете, особенно если учесть, что на тогдашних низколетящих самолетах сильно трясло и качало, и многие пассажиры чувствовали себя не слишком хорошо. Эллен Чёрч было предложено набрать группу из 7 медсестер не старше 25 лет и не тяжелее 115 фунтов, около 52 килограммов, готовых стать стюардессами за приличную по тогдашним меркам плату $125 в месяц. После нескольких месяцев подготовки стюардессы приступили к полетам, и первый полет в этой группе совершила сама Чёрч 15 мая 1930 года на рейсе Сан-Франциско-Шайен. В последующие 3 года почти все американские авиакомпании обзавелись отрядами стюардесс, и их появление действительно поспособствовало популяризации пассажирской авиации.
0: А в этот день события, ставшие историей. Ветер перемен. Музыка в сердце. Твой весенний плейлист.

0: задача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: «Радио Инфинити».

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

0: Смоленской области 15.00.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В день памяти преподобного Герасима Болдинского в Свято-Троицком Болдином мужском монастыре прошли престольные торжества в честь 35-летия возрождения обители. Глава Дорогобужского округа Константин Саренков вместе с председателем Дорогобужской окружной думы Виталием Тарановым посетили праздничное богослужение, которое возглавил митрополит Смоленский и Дорогобужский Сидор. Ему сослужили настоятель обители архимандрит Антоний, благочинные церковных округов и сонм духовенства Смоленской, Вяземской и Рославльской епархий, братья обители в священном сане. Богослужебные песнопения исполнил братский хор Свято-Троицкого Болдина мужского монастыря. После чтения Святого Евангелия архипастырь обратился к молящимся с проповедью. По окончании божественной литургии состоялся крестный ход. Молодая яблоневая аллея в Дорогобуже радует цветением. В прошлом году осенью возле нового здания историко-краеведческого музея в Дорогобуже была высажена яблоневая аллея. Саженцы декоративной яблони сорта «Роялти» появились здесь в честь 875-летия Дорогобужа. Памятная аллея начала радовать жителей и гостей города ярким и красивым цветением, создавая особую атмосферу у нового музейного пространства. Цирковой коллектив «Калейдоскоп» завоевал гран-при на фестивале «Время талантов», который прошел в Смоленске 1 мая. Дорогобужские артисты продемонстрировали невероятное мастерство в номинации «Цирковое искусство ансамбль» с номером «Казачки», и их выступление было высоко оценено авторитетным жюри. Кроме того, Ирина Свирит также была удостоена гран-при в номинации «Цирковое искусство соло 16-19 лет» с номером «Жонглер с мячами». В качестве признания достижений коллектив «Калейдоскоп» был награжден сертификатом на участие в 8-й российской национальной премии в области культуры и искусства «Время талантов», которая пройдет в Пскове с 11 по 14 декабря этого года. «Калейдоскоп» благодарит ПАО «Дорогобуж» за предоставленный транспорт и оплату участия, что позволило ребятам показать себя на столь значимом конкурсе. Этот успех – это результат упорного труда, преданности и таланта юных артистов и руководителя коллектива Юрия Василенко и балетмейстера Натальи Василенко. Наша афиша. Сообщаем программу Дорогобужского историко-краеведческого музея во всероссийской акции «Ночь музеев», которая состоится в эту субботу 16 мая, начало в 17 часов. Мероприятие откроется выступлением коллективов «Белояр» и «Старопляс». В 17 часов 40 минут откроется выставка «Радость творчества» Валентины Шайковой. С 18 до 19.00 в гостях Юрий Шорин, краевед, друг музея, главный редактор журнала «Край Смоленский», сотоварищи. С 19 часов 30 минут и до 21 часа посвящается Виктору Цою. Юный музыкант Лев Семенов, а также песенный марафон «Споемте, друзья» Михаил Купоров и Ольга Минченкова. С 19 до 20.00 также состоятся мастер-классы от Ольги Минченковой и Ларисы Колупановой. Вход свободный, возрастное ограничение 12+. Дорогобужский музей, улица Чистякова, дом 10. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Дора», в Максе чат «Радио Инфинити». В завершении о погоде. Сегодня сохранится облачная погода с прояснениями. На большей части региона пройдут кратковременные дожди, утром и днем возможны сильные. Местами прогремят грозы. Ветер северной четверти, днем перейдет на юго-западное направление 4-9 метров в секунду, при грозе порывами до 12-15 метров в секунду. Температурный фон днем составит от 15 до 17 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 18 мая. Желаем вам хороших новостей и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Хорошая реклама – та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес – поселок Верхненепровский, телефон 8 920 313 13 64, сайт teplitsa-dragobush.rf, 8 920 313 13 64. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8 960 582 93 61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8 960 582 93 61.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: слога, ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхненепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
8: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Возрожденная «Волга» сертифицировала третью модель. Скоро кроссовер К40 на базе «Джили Атлас» встанет на конвейер. Напомним, ранее оформили документы на более крупный кроссовер К50 на базе «Манжара» и седан C50, он же «Джили Префейс». Серийное производство стартует в течение месяца-полутора, а в продажу «Волга» поступит летом. Скоро стартует серийное производство первой модели новой российской марки «Стео». «Стео MX» — это аналог кроссовера «Exit». По габаритам и технике он близок модели TXL. Хороший уровень оснащения, двухлитровые турбодвигатели, полный привод. Серийное производство на заводе в Ленинградской области начнется этим летом. Теннет Т7 стал самым популярным кроссовером в России. За 4 месяца с начала года продали 22 тысячи автомобилей. На 1000 больше, чем Хавейл Джулион. Обе эти модели сейчас популярнее Лады Весты. В топ-10 самых популярных моделей также входят Теннет Т4, Хавейл М6 и Джили Манжара. Audi A5 второго поколения – это очень драйвовый и эмоциональный лифтбэк. Покупка 10-летней машины и сейчас не выглядит безумной затеей. При регулярном обслуживании большинство узлов живут долго, но оригинальные запчасти и работы стоят дорого, особенно если дело касается коробок передач и моторов V6. Подробнее о плюсах и минусах Audi A5 второго поколения в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Федор Достоевский.
2: Реклама.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
5: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: «Радио Инфинити».

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

0: Климат нашей планеты меняется, и нет возможности предугадать, что нас ожидает завтра. Человек создает себе место жительства по своим предпочтениям. Одни любят жару и не выносят холод, другие комфортно себя чувствуют у моря. Но при этом наша деятельность меняет климат. А изменение климата – это еще и природные катастрофы, мощные беспощадные дожди, внезапные ураганы и торнадо, непредсказуемая погода, катастрофическая жара или холод, снег в Африке или Индии, цветущие деревья зимой в России – все это мы уже видели в новостях. И с каждым годом процесс изменения климата набирает обороты. Будущее нашего поколения зависит от нашего отношения к окружающему миру сегодня. К этому призывает Международный день климата, который отмечают ежегодно 15 мая. Что можете сделать именно вы? Сократите расстояние, которое вы проезжаете на автомобиле. Уменьшите скорость. Зимой выключайте термостат. Замените лампы накаливания на светодиодные лампы. Сократите потребление мяса. Любое из этих действий поможет сохранить климат планеты.
1: Радио Infinity. За удачу!

0: Смоленской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Уважаемые предприниматели и собственники торговых объектов, администрация Сафоновского муниципального округа напоминает о необходимости поддерживать чистоту и порядок на прилегающих к вашим объектам территориях. Согласно статье 17.5 закона Смоленской области от 25 июня 2003 года об административных правонарушениях на территории Смоленской области, невыполнение требований, установленных правилами благоустройства, устройство территории муниципального округа Смоленской области влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 400 до 600 тысяч рублей. Просим вас своевременно убирать мусор, следить за состоянием фасадов, тротуаров и зеленых зон. Чистый и ухоженный округ – это общая задача, от которой зависит комфорт жителей и привлекательность муниципалитета. Благодарим за понимание и сотрудничество в создании уютной и благоустроенной среды для всех. Жители Сафоново, в основном проживающие в поселке Горном, через депутата окружного совета Ирину Воронову обратились в администрацию Сафоновского округа с просьбой об изменении городского маршрута номер 2. Пассажирам хотелось бы, чтобы городской транспорт, следующий на Горный или обратно, захватывал оживленную улицу Советскую. Рынок, автовокзал, социальный фонд, такие популярные объекты инфраструктуры можно было бы посещать без пересадок и долгих прогулок. Особенно удобна такая схема для дачников, студентов, пенсионеров. Инициативная группа горожан предложила вариант следования маршрута от площади Тухачевского через рынок с выездом на улицу Ленина в районе светофора. Администрация рекомендовала более удобный вариант – продлить маршрут номер 2 до автовокзала, не заезжая на улицу Советскую, объяснив перегруженностью этой городской магистрали. Изначально маршрут номер 2 осуществлял движение от завода «Теплоконтроль» до поселка Южный. Из-за нестабильного пассажиропотока было принято решение об уменьшении протяженности маршрута и установке начального остановочного пункта на площади Тухачевского. По улицам Советской и Красногвардейской передвигается увеличенный поток автотранспорта и более 90% существующих муниципальных маршрутов. Для удобства пассажиров по улицам Энгельса, Советской, Красногвардейской ежедневно по расписанию следует маршрут номер 7, поселок Южный, центр реабилитации. Говорится в ответном письме отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации. С целью улучшения транспортной доступности был предложен вариант частичного изменения маршрута. Как ответили в администрации, в августе этого года заканчивается срок действия карты муниципального маршрута номер 2, и к этому времени будут проведены конкурсные процедуры по определению перевозчиков с учетом изменения начального остановочного пункта. Не позднее августа этого года двойки будут следовать от автовокзала до завода «Теплоконтроль» и обратно через улицу Ленина. 13 мая на базе средней школы номер 2 города Гагарина прошел зональный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зорница-2.0». Команда «Пуля-3» из средней школы номер 3 города Сафоново стала победителем зонального этапа игры в средней возрастной категории 11-13 лет. И 22 мая сафоновские ребята едут на региональный этап «Смоленск». Пожелаем удачи на следующем этапе игры. Наша афиша. Сафоновский историко-краеведческий музей приглашает. 16 мая. Ночь музеев. В 11 утра выставка путешествия школьных музеев «Саквояж». В 12.00 родные напевы, концерт народного отделения детской школы искусств. В 13.00 состоится тематическая экскурсия «Старая Смоленская дорога». В 15.00 VR-путешествие «Байкал. Озеро жизни». Виртуальное путешествие к берегам величественного озера, одного из главных символов родной страны. В 16.00 VR-путешествие «Между небом и землей». Виртуальное путешествие над родной страной, где все привычное раскрывается по-новому. И в 17.00 посещение постоянной экспозиции и выставок музея. Возрастное ограничение 6+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня сохранится облачная погода с прояснениями. На большей части региона пройдут кратковременные дожди, утром и днем возможны сильные. Местами прогремят грозы. Ветер северной четверти, днем перейдет на юго-западное направление 4-9 метров в секунду, при грозе порывами до 12-15 метров в секунду. Температурный фон днем составит от 15 до 17 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 18 мая. Желаем вам хороших новостей и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещение Петергофа и Эрмитажа, большая обзорная и далее каждый месяц. 31 мая ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Инфинити».

0: гостях у Тяпкина.
1: Знакомый говорит: купил дачу, домик и одна сотка земли. А я ему: так там сажать негде. А он говорит: поэтому и купил.
0: Будьте здоровы.
1: А я считаю, что без огорода на даче ну никак нельзя. А как же зелень, огурцы, картошка в конце концов? Картофель – это вообще овощ первой необходимости. Вот вы знали, что его можно не только есть? Да-да, он еще и целебный. Я имею в виду не ингаляцию над парами картофеля. Этот фрукт обладает противовоспалительными и болеутоляющими свойствами, позволяющими эффективно использовать его для облегчения состояния больного при остеохондрозе, радикулите, заболеваниях суставов. Вот, например, рецепт компресса из сырого картофеля при остеохондрозе и радикулите. Сначала нужно промыть свежие клубни и натереть на терке. Картофельную массу равномерно распределить по чистой хлопчатобумажной или льняной тряпице и приложить к больному месту. Зафиксировать бинтом или полотенцем. Держать компресс 1-2 часа. Если нет аллергии на мед, можно смешать картофельную массу с медом в пропорции 1:1. Также при остеохондрозе рекомендую отвар картофельной кожуры. Нужно кожуру картофеля хорошо промыть, залить холодной водой таким образом, чтобы она покрывала сырье полностью, и варить до готовности. Теплый отвар использовать для компрессов на больные участки, а также принимать внутрь 3 раза в день по половине стакана. Продолжительность курса 3-4 недели.
0: Житейская мудрость.
1: Наверняка вы знаете такую примету: ласточки низко летают перед дождем. Что интересно, не только ласточки подскажут, что приближаются осадки. Об ухудшении погодных условий можно узнать и от чаек. Если эта птица не садится на воду и не улетает далеко от берега, то быть затяжному ненастью. Тепла вам! Ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина.
2: Наш адрес в интернете: radioinfinity.rf.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис. Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 70 05. 38 70 05.
2: Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 48 144 5 95 03.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
4: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория Студия Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.

0: реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 16 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный, ночью от 2 до 7 метров в секунду, днем слабый. Давление будет расти 738 миллиметров. Температура ночью 9-11, а днем 18-20 выше 0. Восход солнца в 4 часа 36 минут, заход в 20-49, долгота дня 16 часов и 13 минут. В воскресенье 17 мая характер погоды существенно не изменится. Осадков не ожидается, переменная облачность, ночью 10-12, днем 19-21 градус. В понедельник пройдут дожди и днем до плюс 24. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8 960 582 93 61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8 960 582 93 61. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто.
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
8: Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по Поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64, сайт teplitsa-dragobush.rf, 8 920 313 13 64.
9: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание: пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105. «Инфинити» – пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: Самое мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уэйн Кэмпбелл.
2: Реклама. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, новости свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться, Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.

0: Новости спорта.
1: В следующем сезоне Тольяттинская «Лада» не сыграет в континентальной хоккейной лиге, как и баскетбольный клуб «Самара» в единой лиге ВТБ. У клубов из Самарской области вновь проблемы с финансированием. Это уже третий раз, когда «Лада» вылетает из КХЛ. Ранее тольяттинцы снимались с турнира в 2010 и 2018 годах. В молодежной хоккейной лиге действующие обладатели Кубка Харламова. Московские «Спартаковцы» стартовали в финальной серии нынешнего сезона с проигрыша 2-3 ярославскому «Локо». В гостях команды сыграют до 4 побед. В субботу следующая встреча. Баскетболисты ЦСКА сравняли счет в полуфинальной серии единой лиги ВТБ, обыграв дома «Локомотив Кубань» со счетом 84-71. В третий раз соперники сыграют в понедельник уже в Краснодаре. Напомним, что «Локомотив» последний раз выходил в финал турнира 3 года назад. А в мужской баскетбольной суперлиге продолжается финальная серия до 4 побед тоже. И там челябинский ЧБК приехал в Подмосковье с гордо поднятой головой. Уральцы вели в серии 2-0, но химки смогли сократить отставание, обыграв гостей со счетом 80-72. В субботу продолжение серии опять же в Химках. На теннисном турнире в Риме Данил Медведев, выиграв у испанца Ландо Луса в четвертьфинале, теперь встретится с Яником Синнером. А вот Андрей Рублев уже вылетел, проиграв все тому же Синнеру в 2 партиях. Серебряный призер Олимпиады 2024 года в парном разряде мира Андреева и Диана Шнайдер тоже вышли в полуфинал теннисного турнира в Риме, обыграв Анну Данилину из Казахстана и ее напарницу Эйджу Мухаммад из США. Следующие соперницы российских спортсменок – это Сторм Хантер из Австралии и американка Джессика Пегула. Стали известны все полуфиналисты Кубка России по волейболу среди мужских команд в заключительном туре группового этапа. Чемпионы этого сезона – московские «Динамовцы», обыграв в 3 партиях «Зенит» и Санкт-Петербурга, встретятся теперь с действующим обладателем Кубка – новосибирским «Локомотивом». В другом полуфинале сыграют 2 «Зенита» из Казани и Санкт-Петербурга. Казанцы в 4 партиях взяли верх над «Динамо» из Калининградской области. Полуфинальные игры 16 мая состоятся. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио

0: зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара. Реклама.
1: Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили

0: качеством. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
2: Радиостанция Инфинити.

0: языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Общественники предлагают ввести обязательную маркировку с предупреждениями о вреде для ультрапереработанных продуктов питания. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: Копейка рубль бережет.
1: Общественники обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести обязательную маркировку с предупреждениями о вреде для ультрапереработанных продуктов питания, включая колбасы и чипсы. Они также выступают за утверждение обязательных ГОСТов для пищевых продуктов. В российском законодательстве отсутствует термин «ультрапереработанный продукт», что делает его маркировку невозможной. Введение же

0: Обязательных ГОСТов может привести к снижению разнообразия и конкурентоспособности в пищевой отрасли, считают эксперты. Из письма следует, что это поможет снизить потребление в России продуктов с высокой степенью промышленной переработки, а также долю фальсификата в молочной продукции. По данным общественников, около 40% граждан регулярно употребляют переработанное мясо.
1: Деньги дороги, как память.
0: На 1 килограмм клубники в середине мая обойдется россиянам 800 рублей. Это на 28% дешевле, чем в апреле. 1100, рассказал РИА Новости председатель ассоциации компаний «Амникальной розничной торговли» Станислав Богданов. Он объяснил снижение цен на клубнику, поступление в магазины отечественного урожая и расширением предложения. Доля российских ягод в ассортименте в начале мая составляет около 40%, и эта цифра продолжит расти. К лету российская клубника занимает большую часть ассортимента, а в межсезонье ягоду доставляют из Египта, Йемена и Молдавии. Спрос на ягоды в России растет уже несколько лет, добавил глава Аккорд. Показатель прибавляет 8-12% ежегодно в натуральном выражении. Основная причина – тренд на здоровый образ жизни.
1: Идея на миллион.
0: В январе-марте импорт одежды из Китая в Россию вырос на 60% год-году до 1 миллиарда 100 тысяч долларов, следует из исследования банка «Точка» и данных Главного таможенного управления Китайской Народной Республики. Российские потребители выбирают одежду из Китая, в том числе из-за цены, поясняет Вздек Шоппинг. Доля заказов продукции из Китая также выросла с 20,5% в 2025 году до 24,8% в нынешнем. Наиболее популярными категориями в первом квартале стали кроссовки, одежда и кеды. Fashion Consulting Group пояснили, что сейчас страна происхождения не имеет существенного значения, а товары из Китайской Народной Республики растут за счет бюджетного сегмента и оптимального сочетания цены и качества. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Климат нашей планеты меняется, и нет возможности предугадать, что нас ожидает завтра. Человек создает себе место жительства по своим предпочтениям. Одни любят жару и не выносят холод, другие комфортно себя чувствуют у моря. Но при этом наша деятельность меняет климат. А изменение климата – это еще и природные катастрофы, мощные беспощадные дожди, внезапные ураганы и торнадо, непредсказуемая погода, катастрофическая жара или холод, снег в Африке или Индии, цветущие деревья зимой в России – все это мы уже видели в новостях. И с каждым годом процесс изменения климата набирает обороты. Будущее нашего поколения зависит от нашего отношения к окружающему миру сегодня. К этому призывает Международный день климата, который отмечают ежегодно 15 мая. Что можете сделать именно вы? Сократите расстояние, которое вы проезжаете на автомобиле. Уменьшите скорость. Зимой выключайте термостат. Замените лампы накаливания на светодиодные лампы. Сократите потребление мяса. Любое из этих действий поможет сохранить климат планеты.
1: Радио Infinity. Время загадывать желание.

0: Брянской области 18 часов.
1: Новости на Infinity. С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В день памяти преподобного Герасима Болдинского в Свято-Троицком Болдином мужском монастыре прошли престольные торжества в честь 35-летия возрождения обители. Глава Дорогобужского округа Константин Саренков вместе с председателем Дорогобужской окружной думы Виталием Тарановым посетили праздничное богослужение, которое возглавил митрополит Смоленский и Дорогобужский Сидор. Ему сослужили настоятель обители архимандрит Антоний, благочинные церковных округов и сонм духовенства Смоленской, Вяземской и Рославльской епархий, братья обители в священном сане. Богослужебные песнопения исполнил братский хор Свято-Троицкого Болдина мужского монастыря. После чтения Святого Евангелия архипастырь обратился к молящимся с проповедью. По окончании божественной литургии состоялся крестный ход. Молодая яблоневая аллея в Дорогобуже радует цветением. В прошлом году осенью возле нового здания историко-краеведческого музея в Дорогобуже была высажена яблоневая аллея. Саженцы декоративной яблони сорта «Роялти» появились здесь в честь 875-летия Дорогобужа. Памятная аллея начала радовать жителей и гостей города ярким и красивым цветением, создавая особую атмосферу у нового музейного пространства. Цирковой коллектив «Калейдоскоп» завоевал гран-при на фестивале «Время талантов», который прошел в Смоленске 1 мая. Дорогобужские артисты продемонстрировали невероятное мастерство в номинации «Цирковое искусство ансамбль» с номером «Казачки», и их выступление было высоко оценено авторитетным жюри. Кроме того, Ирина Свирит также была удостоена гран-при в номинации «Цирковое искусство соло 16-19 лет» с номером «Жонглер с мячами». В качестве признания достижений коллектив «Калейдоскоп» был награжден сертификатом на участие в 8-й российской национальной премии в области культуры и искусства «Время талантов», которая пройдет в Пскове с 11 по 14 декабря этого года. «Калейдоскоп» благодарит ПАО «Дорогобуж» за предоставленный транспорт и оплату участия, что позволило ребятам показать себя на столь значимом конкурсе. Этот успех – это результат упорного труда, преданности и таланта юных артистов и руководителя коллектива Юрия Василенко и балетмейстера Натальи Василенко. Наша афиша. Сообщаем программу Дорогобужского историко-краеведческого музея во всероссийской акции «Ночь музеев», которая состоится в эту субботу 16 мая, начало в 17 часов. Мероприятие откроется выступлением коллективов «Белояр» и «Старопляс». В 17 часов 40 минут откроется выставка «Радость творчества» Валентины Шайковой. С 18 до 19.00 в гостях Юрий Шорин, краевед, друг музея, главный редактор журнала «Край Смоленский», сотоварищи. С 19 часов 30 минут и до 21 часа посвящается Виктору Цою. Юный музыкант Лев Семенов, а также песенный марафон «Споемте, друзья», Михаил Купоров и Ольга Минченкова. С 19 до 20.00 также состоятся мастер-классы от Ольги Минченковой и Ларисы Колупановой. Вход свободный, возрастное ограничение 12+. Дорогобужский музей, улица Чистякова, дом 10. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Максе чат «Радио Инфинити». В завершении о погоде. Сегодня сохранится облачная погода с прояснениями. На большей части региона пройдут кратковременные дожди, утром и днем возможны сильные. Местами прогремят грозы. Ветер северной четверти, днем перейдет на юго-западное направление 4-9 метров в секунду, при грозе порывами до 12-15 метров в секунду. Температурный фон днем составит от 15 до 17 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 18 мая. Желаем вам хороших новостей и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.
2: Диско-дискотека «Ретро».

0: цель рекламы – заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещается Петергофа, Эрмитажа, большая обзорная и далее каждый месяц. 31 мая ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.

0: внешний покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется: водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 44 5 95 03.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто.
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8-48-12-38-70-05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 15 мая отмечается Международный день семей. Идея учреждения этого праздника возникла еще в 1989 году, когда, желая обратить внимание общественности разных стран на проблемы семьи, Генассамблея ООН провозгласила 1994 год Международным годом семьи, а в 1993 приняла резолюцию об учреждении сегодняшнего праздника. Семья начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как гражданина. Семья – источник любви, уважения, солидарности и привязанности. То, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может существовать человек. Благополучие семьи – вот мерило развития и прогресса страны. Установление этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи, а его проведение предоставляет возможность повысить уровень информированности в вопросах, касающихся семьи, и углубить знания социально-экономических и демографических процессов, влияющих на положение семей.
2: 15 мая 1930 года американка Эллен Чёрч стала первой в мире стюардессой. Заинтересовавшись авиацией, Эллен поступила на летные курсы, но когда она обратилась к одному из менеджеров авиакомпании Boeing Air Transport с вопросом, будет ли у нее возможность стать пилотом, тот ответил, что считает гораздо более перспективной другую ее идею. Вести на воздушных кораблях новую должность, аналогичную должности проводника на железной дороге. Руководство компании одобрило это предложение, поскольку оно имело и хорошую коммерческую составляющую, ведь стюарды женщины были бы удачным пропагандистским ходом. Присутствие в самолете молодых девушек, не боящихся все время летать, успокаивало бы и пассажиров. К тому же навыки медсестры могли пригодиться в полете, особенно если учесть, что на тогдашних низколетящих самолетах сильно трясло и качало, и многие пассажиры чувствовали себя не слишком хорошо. Эллен Чёрч было предложено набрать группу из 7 медсестер не старше 25 лет и не тяжелее 115 фунтов, около 52 килограммов, готовых стать стюардессами за приличную по тогдашним меркам плату $125 в месяц. После нескольких месяцев подготовки стюардессы приступили к полетам, и первый полет в этой группе совершила сама Чёрч 15 мая 1930 года на рейсе Сан-Франциско-Шайен. В последующие 3 года почти все американские авиакомпании обзавелись отрядами стюардесс, и их появление действительно поспособствовало популяризации пассажирской авиации.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Диско-дискотека ретро.

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.

0: Челябинской области 19.00. Новости на Infinity.
1: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Уважаемые предприниматели и собственники торговых объектов, администрация Сафоновского муниципального округа напоминает о необходимости поддерживать чистоту и порядок на прилегающих к вашим объектам территориях. Согласно статье 17.5 закона Смоленской области от 25 июня 2003 года об административных правонарушениях на территории Смоленской области, невыполнение требований, установленных правилами благоустройства, устройство территории муниципального округа Смоленской области влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 400 до 600 тысяч рублей. Просим вас своевременно убирать мусор, следить за состоянием фасадов, тротуаров и зеленых зон. Чистый и ухоженный округ – это общая задача, от которой зависит комфорт жителей и привлекательность муниципалитета. Благодарим за понимание и сотрудничество в создании уютной и благоустроенной среды для всех. Жители Сафоново, в основном проживающие в поселке Горном, через депутата окружного совета Ирину Воронову обратились в администрацию Сафоновского округа с просьбой об изменении городского маршрута номер 2. Пассажирам хотелось бы, чтобы городской транспорт, следующий на Горный или обратно, захватывал оживленную улицу Советскую. Рынок, автовокзал, социальный фонд – такие популярные объекты инфраструктуры можно было бы посещать без пересадок и долгих прогулок. Особенно удобна такая схема для дачников, студентов, пенсионеров. Инициативная группа горожан предложила вариант следования маршрута от площади Тухачевского через рынок с выездом на улицу Ленина в районе светофора. Администрация рекомендовала более удобный вариант – продлить маршрут номер 2 до автовокзала, не заезжая на улицу Советскую, объяснив перегруженностью этой городской магистрали. Изначально маршрут номер 2 осуществлял движение от завода «Теплоконтроль» до поселка Южный. Из-за нестабильного пассажиропотока было принято решение об уменьшении протяженности маршрута и установке начального остановочного пункта на площади Тухачевского. По улицам Советской и Красногвардейской передвигается увеличенный поток автотранспорта и более 90% существующих муниципальных маршрутов. Для удобства пассажиров по улицам Энгельса, Советской, Красногвардейской ежедневно по расписанию следует маршрут номер 7, поселок Южный, центр реабилитации. Говорится в ответном письме отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации. С целью улучшения транспортной доступности был предложен вариант частичного изменения маршрута. Как ответили в администрации, в августе этого года заканчивается срок действия карты муниципального маршрута номер 2, и к этому времени будут проведены конкурсные процедуры по определению перевозчиков с учетом изменения начального остановочного пункта. Не позднее августа этого года двойки будут следовать от автовокзала до завода «Теплоконтроль» и обратно через улицу Ленина. 13 мая на базе средней школы номер 2 города Гагарина прошел зональный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зорница-2.0». Команда «Пуля-3» из средней школы номер 3 города Сафоново стала победителем зонального этапа игры в средней возрастной категории 11-13 лет. И 22 мая сафоновские ребята едут на региональный этап «Смоленск». Пожелаем удачи на следующем этапе игры. Наша афиша. Сафоновский историко-краеведческий музей приглашает. 16 мая. Ночь музеев. В 11 утра выставка путешествия школьных музеев «Саквояж». В 12.00 родные напевы, концерт народного отделения детской школы искусств. В 13.00 состоится тематическая экскурсия «Старая Смоленская дорога». В 15.00 VR-путешествие «Байкал. Озеро жизни». Виртуальное путешествие к берегам величественного озера, одного из главных символов родной страны. В 16.00 VR-путешествие «Между небом и землей». Виртуальное путешествие над родной страной, где все привычное раскрывается по-новому. И в 17.00 посещение постоянной экспозиции и выставок музея. Возрастное ограничение 6+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня сохранится облачная погода с прояснениями. На большей части региона пройдут кратковременные дожди, утром и днем возможны сильные. Местами прогремят грозы. Ветер северной четверти. Днем перейдет на юго-западное направление 4-9 метров в секунду при грозе порывами до 12-15 метров в секунду. Температурный фон днем составит от 15 до 17 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 18 мая. Желаем вам хороших новостей и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: естественный путь создать уникальную рекламу, прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22. Автобанька. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхненепровский, телефон 8 920 313 13 64, сайт teplitsa-dorogobuzh.rf, 8 920 313 13 64.
4: Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8 960 582 93 61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8 960 582 93 61.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Диско-дискотека «Ретро».

0: ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхненепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
9: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
11: Диско-дискотека ретро. Диско-дискотека ретро.

0: мебель. В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Инфинити».

0: Брянской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Диско-дискотека «Ретро».

0: Интерактивная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещение Петергофа и Эрмитажа, большая обзорная и далее каждый месяц. 31 мая ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
4: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
5: Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: Маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории. Реклама.
1: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 70 05. 38 70 05. Строительную организацию для работы на постоянной основе требуются: водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 48 144 5 95 03. 5 95 03. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: Диско-дискотека «Ретро».
4: «Радио Инфинити».

0: сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Телефон рекламной службы.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 16 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный, ночью от 2 до 7 метров в секунду, днем слабый. Давление будет расти 738 миллиметров. Температура ночью 9-11, а днем 18-20 выше 0. Восход солнца в 4 часа 36 минут, заход в 20-49, долгота дня 16 часов и 13 минут. В воскресенье 17 мая характер погоды существенно не изменится. Осадков не ожидается, переменная облачность, ночью 10-12, днем 19-21 градус. В понедельник пройдут дожди и днем до плюс 24. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхненепровский, телефон 8 920 313 13 64, сайт teplitsa-dorogobuzh.rf, 8 920 313 13 64. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8 960 582 93 61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8 960 582 93 61.
2: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание. Пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: «Радио Инфинити».

тебе подарить, может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских

0: цель рекламы – заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Прошу, мадам, присаживайтесь.
5: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
4: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
6: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
4: А вот и я. Ну как?
5: Вау, чисто.
7: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-97-40.
8: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
9: Диско-дискотека ретро.

0: качественной рекламы, стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Диско-дискотека «Ретро».

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

0: Infinity.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро, не

Какая музыка играет в твоей голове? Какие сны разрывают твою ночь пополам? Кому готова ты отдать свое сердце навек? Каким готова ты отправиться берегам?

есть, кому все это интересно до слез. Один среди семимиллиардной людской пустоты, кто видит по ночам не сны, а в окнах молнии гроз, пытаясь разобраться, кто же ты, какая же ты. Однажды ты задашь самой себе такой же вопрос, когда у зеркала самой себе посмотришь

живи, но постарайся все же не прозевать того, кто вдруг возникнет рядом на излете весны, кто попытается понять тебя, пытаясь обнять, и кто ночами разрывает пополам твои сны.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.